избавление крови Его и оставление грехов. И же есть образ Бога невидимого, перворожденцея твари, яко о нем создана выше всяческая, я же на небеси и я же на земли, видимая и невидимая, аще престоли, аще господствия, аще начало, аще власти и всяческая тем, и о нем создавшися, и то и есть прежде всех, и всяческое о нем состояться, и то и есть глава телу церкви, и же есть начаток, перворожден из мертвых, яко да будет во всех, то и

святых, воединьте в русский святили мущий подписи свой, духи братолюбил и пик, и отбейтесь пары, да пяти растирающим вам рачениму, и жесточинь сердец их твою, я же и церковь живого Бога, и замысла с них проверен, благодатью при власти придержащим, по всякому главному стадию мудростью богатей, воины и вся защитники Отечества нашего, в Западе своих утверди, крепость духом не спасли, от смерти рад применений сохрани, лишенное крова, и в изгнаке сущих дома ведей, алчущий не питай, не дубующий, страждущий крепи и цари, смятение печали сущим, надежду благой и утешение подаст, всем желать сил и от радки болезни скончающихся, прощение грехов дару и блаженное упокоение сотворей, исполнил сердце веры, надежды, любви, восстанет паки во всех странах святый мир, единомыслие, друг по другу любовь обновил людей твоих, я буду единый, без единых сердцев, исполнимся тебе, единым Богу, Троице, славимому,

Всех епископов, всех епископов, и же даже святым своим церковь,

Хотя есть и человеческое тело в вечный страх, но поступить не опоришься огнеба есть. Божественная же пья кровь к общению, первые примирись от опечаливших, также дерзает таинственное брашно яшт, прежде причастие страшные жертвы, животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источники жизни и бессмертия, сия твари, видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сын и собезначальный, при многие ради благости в последние дни, в плоти болкися и распнися, и погребися за ныне благодарное, злонравное, и Твоей кровью обнови вырастлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возлетенного за ту славу Твоя, прогневах бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивцы, долготерпелив же и многомилостив, не предалай семя погибнуть и собезаконьми моими, моего всячески ожидая обращения, ибо рекуси человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь, чтобы владыка создание Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися, и в разум истины прийти, тем же и аз, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, и всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой сквернив образ, на творение создания Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твои же безмерные благоутробия дерзая прихожду, прими убы имени человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко матеря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришеды призвать и праведное, на грешное, на покаяние, и очистими от всякие скверны плоти и духа, и научими совершать и святыню во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имея Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд ми будет причастие причистых оживотворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душей же и телом, от еже недостойни Тебе причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я когда я со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась любящим Тебя, Господи, ниже препрославлен еси, во веки аминь. Господи Боже мой, вем я конесь недостоин, ниже доволен, да под кров нидеши храма души мои я, за неже весь пусты палцы есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же свысыты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирение моему, и яко же восприялась и вертепе, и в яслых бессловесных возлещи, сице восприми и в ясно бессловесные мои души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоилась и в нити, и смчаляйте согрешники, в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась подобные мне блудницы и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и мне грешным, приходящим и прикасающим тися, и яко же не возглашался и сквернах я уста нечистых, целующих тя,
ниже моих возглашайся сквернших он и уста нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устей, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение, просвещение и здравие, смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умешление страстей, снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твое, я благодати Твоего царства и присвоение, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божие, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе ударяясь общение Твоего, от мысленного волка, зверула в ренгуду. Тем же молюсь о Тебе, яко единицы и свят, владыка, освяти мою души и тело, уму сердца, червеса и утробы, и всего мне обнови в скорине страх Твой, войди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьями, и чистые Твои матери, невещественных Твоих служителей, и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше всевосприемы смешение, от чистых и девственных кровей паче естества родшие Тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила, Твоим восприятием животворящее спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертви моя душетленная, страсть телесная, погребением Твоим адово приними царствие, погребимое благими помыслы, лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением, падшего праца восставивай, восставим и грехом поползшегося, образом непокаяния предлагая, преславны Твоим вознесением плоское, обоживое восприятие, и сие десным Отца сидением почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделовые, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки прийти, судите всели неправдою, благоволи мне услышать Тя на облаце, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Получить возрождение, потому что будет так. После полуночи.

0: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отвинул вместе грешного, но общниками быть святым Твоих, сподобил есть, и благодарю Тебя, яко мне недостойного, причаститесь и причистых Твоих и небесных даров, сподобил есть, и владыка человека, любча нас радуя мира, же и воскреси, и даровал нам страшное сие, животворящее тайное своего благодеяния, исключение души через наших, дашь быть и всему мне во исцеление души же и тела, в отныне всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непоследную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твое, я благодати и Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаем всегда, и не к тому себе живу на Тебе нашему, владыце и благодетелю. Так и сего же есть, что это надежда живота вечного, пресносущный достигнут покой, те же празднующий, глаз непрестанный, и бесконечные склады зрящих Твоего лица, добро к неизреченное, Ты выяси истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тях и всего же наш, и Цях и есть и тварь, во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков, Высадителю всех, благодарю Тебя всех, я же миссию подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю, потеплажи, человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крыло Твоей дарами чистой совести, даже до последнего моего издыхания, не осуждено примать и причистых тайн освящения, достойно причащайтесь со святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную, Ты выси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слава высылается, Отцем и Святым Духом, ныне присно и во веки веков, аминь. Дабы пища мне вход Твоей воли, умце, поляя недостойная, да не опалишь меня, святитель мой, паче же пройди его уда моего, вся состава его, кровь в сердце, попритернее всех моих прегрешений, душу очистя, спаси помышления, состава отвернись косьми и вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвози страху Твоему, присмы покрыли, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти мои, упроси имя, удобри в разуме и просвети имя, покажи мне Твое исцеление, единого духа, не Твоему усиление греха, да яко Твои подобно входом причащения, яко огнями не бежит вся злодей всех и страсть, молитвы и хлебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплотных, притеча Твоего, премудрые апостолы, всем же Твоим скверную, чистую матерь, их же мольбы благоотвор не прими Христе мой, и Сыном света соделай Твоего служителя, Ты бы единый сие освящение наше, Божество светлость, и Тебе преподобные ко Богу и владыце, славы всего славим на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов, будешь мне благодарение все, в радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, с которыми грешных знать, я одесную славу Твою я, молитвами причистая Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свет попроченные мои я души, надежда покрова, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, веломесь, достойного, причастника пути, причистного тела и честные, кроме Сына Твоего, наросший истинный свет, просвети мои умные очи, сердце, я же источник бессмертия росшее, оживотворимое, умышленного грехом, яко милость, я же источник бессмертия росшее, оживотворимое, умышленного грехом, я же милость Бога Бога, любоблагородная Мать, помила мя, и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, позвание, пленение, помышления моих, и сподобие меня до последнего моего издыхания, не осуждены приимать и причистых тайны освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепитие и славите тело все для живота моего, яко благословенные и преславленные си во веки, аминь. Ныне отмечаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видеть Отче мое спасение Твое, еже и сего готовил пред лицем всех людей, светлое откровение языков и славы людей Твоих, Израиля. Святый Боже, Святый Хлеб, Господи, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Хлеб, Господи, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Хлеб, Господи, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели мощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне во веки веков, аминь. Отче наш, да еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и кажи мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твоя старшая сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, да не пресне во веки веков.
0: огня, воссиявший благодать вселенной, их освяти. Не серебролюбие мира высокровища спускал, высоту на смиренном угле показал. Но Твоими слове сынных озови очи, Ань, вздохнусь на моли слова Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами вся очища поклонитесь, Троице единому Богу, и Ань, вздохнусь всем блажений преподобнее достойных, варим Тя, если мы наставник, яко божественное являя, имени неприсные во веки веков, аминь. Представительство христиан, непостыдное ходатайство, как творцы непреложные, не презри грешных молений, гласно на притворе, как благая на помощь нас, бедно звучит ти, ускори на молитвы и посчисленного моления, представительство еще призна Богородицы, учтучих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшие черевыми, славнейшие, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богослово, родшую, сущую, Богородицу, Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресные во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Scripture's name.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сися, исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, селися в ныне очистенные от всякие скверны, и спаси, блаже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети. И исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же иди на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дай нам.

Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою, небо усна крестивных. От лица Твоего судьба моя, изыди, дочь мои, доведи до правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил Мессии. И не вреси ни правда, когда не возглаголит уста мои дел человеческих. Заслыши за устен Твоих, а сохрани пути жестоки. Заверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвисла стопы моя. Аз возвага, послыша Мессии Божия, преклони ухо Твое мне. И услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасаю уповающий на Тя, отвратившийся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, о казине зоков, крови, кот Твоей покрыши мя, от лица нечестивых острашек мя, врази мою душу мою держаша, дух сотворишь уста и глаголыша гордыню, изгоняйши меня на небо душа мя, очи свои возложишь, уклонитесь на землю, объявши мя крив готов на лов, и о коскими набитаях тайных, воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твое, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли, разлив животе и сокровенных Твоих исполнися чрева их, насытися сынове, оставишь останки младенца своим, аж же правда явлюсь лицу Твоему, насыщайся, не гдаивитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тя уповал, да не послужусь вовек, и же да посмеетесь и врази мои, ибо все терпящие день постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче, пути Твои, Господи, скажи мне. И стезям Твоим научи меня, настави на истину Твою, и научи меня, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни щедро Ты Твое, Господи, и милости Твоя, як от века суть, грех юности моя, и неведенько им помяни. По милости Твоей помяни меня, ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, сохрани законы положить, согрешающий на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем Своим. Си пути я, Господне, милости истины, изыскающие завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же изволи. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его и завета Его явит им. Отче мой, вынуко Господу, я готов исторгнет от сети нозди мои. Призови меня и помилуй меня, як единород и нищий есть маз, скорби сердца моего умножившися, от нужды моих изведи меня, вишь смирение мое и труд мой, и оставися грехи моя, вишь враги мои, як умножившися, и ненавиди неправедным возненавидишь меня, сохрани душу мою и избави меня, да не послужуся, як уповав на тя, не злови и припякуйся мне, як потерпех тя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреши, и лукавый пред Тобой сотвори, яко да оправдившийся во славе всех Твоих, и победивший в них да судить идти, сего в беззаконии зачат есть им. И во грехах роди меня, мать моя, себо истинно возлюбилась и безвестная, и тайная премудрости Твоя явил Мессии, окропивши меня и сопами очищуся, омывши меня и паче снега убелюся, слухом моему даси радости и селе, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто сожисти во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, тверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устане мои отвердиши, и уста мои вознесят хвалу Твою.
якаще восхотелось и жертвы, дабы кубасе сожжения не благоволише. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидуются стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение сожигай.

Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Пречистому образу Твоему поклоняемся, благие, просящие прощения при грешении наших, Христе Боже, волею поблаговолилась и плотью взойти на крест, да избавишь, я же создалась от работы вражия,

0: Представила я всех животу Матери Сущей живота, и молитвами Твоими избавляющая от смерти душу нашу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинная, возрастившая нам плоть живота, Тебе молимся. Молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловайте душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста, якобы живота Матери к животу пристави, во утробу вселилися преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси, на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведная, любя, грешная, милая, и же вся завыка спасения, вещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигни за ней веры, и в разум не преступно Твоя славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, и без сравнения Серафим, без исцеления Бога, Словородшую, Сущую Богородицу, Тя величаем. Именем Господним Святейший Владыко благословим.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего Господи, Мудрости Божия нас, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче и Содержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, и святые души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, ими же и все судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси мя, силе Твое суди мя. Боже, услыша молитву мою, умножи глаголы уст моих, яко чужди восташа на мя, и крепцы изыскаша душу мою, и не предложишь о Богу пред собой, всего Бог помогает мне, Господь, уступи души моей, отврати злая врагом моим, истинно Твоей потреби их, волей пожру Тебе исповемся, имени Твоему Господи, яко благо, яко от всякой печали издал меня, и на враги мои возле око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего. Возьми меня, услыши меня, во скорбе, в печали моею, и святого согласа вража, и от служения грешнича, яко в клоничном беззаконии и во гневе враждоваками. Сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет приди на мя, и покремя тьма, и рех, кто даст мне прилега глубине, и полечу, и почию, все удалися, бегая, и водворися в пустыне, чая Бога, спасающего мя от на души от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие и прилекание во грязи, днем и ночью видит Его и под стенами Его беззаконие, и труд просвея Его, и неправда Его, и не суде стоп Него лих мой лезть, яко аще бы враг выносил, претерпел бы губа, и аще бы ненавидь на мя вели речи, укрыл бы себя от него, ты же человече, равнодушный владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался и связанный брашен, в дому Божия ходихом единомышлением, да придет же смерть на ня, и да снирует во отживе, яко лукавство жилища каких посреди их, аз к Богу возва, и Господь услыша мя вечере, за утро полудни повем, и воздвижу и услышит глас мой, избавит миром душу мою, приближающуюся мне, яко во мной зебяку со мною, услышит Бог и смирит и сей прежде век, не избоим изменения, яко не убояшься Бога, простри руку свое на воздаяние, скверниша завет Его, разделившийся от гнева лица Его, приближившая сердца их, умякнувшая стояса и поочителяя часу стрелы, возверзь на Господа печаль Твою, Той тебе питает, не даст век мой праведнику, Ты же, Боже, не изведешь я в стадине цисления, мужа крестил преклонять дни свои, аз же, Господи, уповаю на Тя, живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, кричет Господи, и заступник мой, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, я готов избавить от сети ловчие, если все мятежно, плечма своими синитя, и под прилегу надежися, оружие быть истинно Его, не убоишься от страха ночного и острелетящего дни, от вечи неприходящие, от стрящей беса полуденного, подет, после твоей тысячи, тьма десную тебе, к тебе же не приближится, обачивая тьма твоими смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положился прибежище твое, не приидет тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангел своим заповеси тебе, сохрани тебя всех путей твоих, на руках возьму тебя, да никогда

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Пречистому образу Твоему поклоняемся, благие, просящие прощения при грешении наших, Христе Боже, волею по благоволилости плоти взыти на крест, да избавивши я жизнь, создалась от работы вража, тем же благодатственного пиемте, радости исполнитесь, спаси наш пришедший, спасти мир, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в Рождестве девство сохранила Иси, во успении мира не оставила Иси Богородице, приставила Иси в животу Матери Сущей Живота, и молитвами Твоими избавляющая смерти души наша, и ныне присно и во веки веков, аминь. Яко нимом дерзновение за премногие грехи наши, Ты еже Тебе рожегося, моли Богородица Дева, много поможет моление Матерника, благосердию Владыки, не презри грешных, мольбы всечистая, яко милости есть и спасти моги, и же и страдать о нас изволивай, скоро да притворят и щедроты Твои, Господи, яко в нищаком взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

0: наша, святый, посети, исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, неизреченного и божественного Твоего к человеку смотрения, неописанное слово Отче и образ неписанный, и богописанный победителен, ведущий неложное Твое воплощение, почитаем того облазающее. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли поклоняемы, и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведная любя, грешная милая, и же вся завыка спасения бечани ради будущих благ, сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша освятите, леса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да получениями их соблюдаемыми, наставляемыми, достигни соединения веры и в разуме призна Твоя славы, яко благословены все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшие херувимы, славнейшие, без сравнения серафим, без истления Бога, словородшие, сущую Богородицу Тя величаем. Именем Господним Святейший Владыка, благослови.
1: Царицами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе, Мисе Боже наш,
0: помилуй нас. Аминь. Божий Господи, силы вся твари Создателю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, ниспослай нас к народу нашего и честным Его Христом, рукописание грех наших растерзавый, и поведите начало и власть тьмы, сам Владыка Человеколюбче, прими нас грешные, благодарственные сие молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоем плоти нашей, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, и еже Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и преснослучного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, Единородному Твоим Сыном, и всесвятыми благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Благословение нашим преосвященнейшим епископе Кирилле, честнем пресвительстве во Христе диаконстве,

से भी मैं इसका काम करता हूँ।

0: сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
2: Мудрость. Это подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Дане ей ти, Сной водитель веку.

судящи Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми

Пресвятый Миклогий.

0: Хотя ясти человече тело ладышне, страхом приступи, да не опалишися, огонь бо есть. Божественный же пиакрок общению, первые примирися тя печалишим. Та же дерзая таинственная брашная, аж прежде причастия страшные жертвы. Животворящего тела ладышня, сим помолися образом сотрепетом. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни бессмертия, все твари, видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне, собезначальные премногие ради благости, в последние дни в плоти волкися, и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обновив и растлевши грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши во Господи, согреших на небо пред Тобою, и несем достоин возвети на высоту славы Твоя, прогнев во Твое благость, Твое заповеди приступив, и не послушал Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивайся и долготерпелив же многомилости, не предал меня си погибнуть и со беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, пореклась и человека любче пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь, еже быть ему, не хочешь его, владыка, создание Твою руку погубите, неже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостоин есть небеси и земли, и сия превременная жизни, все гости вину греху и сластем по работе, и Твой оскорнив образ, на творение создание Твое бы не очуевая своего спасения каяны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими, убой меня, человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаряка блудного, и возьми мое тяжкое время грехов, грех земля мира и немощи человеческой исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая, не пришедай призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, яко дочистый соединен совести мой, я святынь Твою часть приемля, соединись с этому Твоему телу и крови, и имей Тебе во мне живущий пребывающий, с Отцем и Святым Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суть мне будет причастие причистых, и животворящих Твоих таинств, ниже да немощен буду душе и же и телом, а Ти же недостойно этим причащайтесь, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, доступно неосужденно принимать и причистые тары священия, в Духа Святого общения, на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшное судище Твое, я когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящая Тебя, Господи, в них же препрославленность и во веки, аминь. Господи, Боже мой, вем я конечно достоин, ниже доволен да под кров, нидеши храма души моя, за неже весь пусть и пался есть, и не имаше во мне место достойно, и же глух подклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприялась и вертепе в яслях бессловесных воздещи, сице восприми в яслях бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоилась и в нити сечеряди согрешники, в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренная моя души, прокаженная и грешная, и яко же не отвелась и подобная мне блудницу грешную, пришедшую и прикоснувшись о Тебе, сице умилосердися я мне грешним, приходящим, прикасающимся, и яко же не возмущался из скверных я уст нечистых, целующих тебя, ниже моих возмущайся скверных, подные уст, нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и нечистящего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честная Твоей крови, во освящение и просвящение. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы, вернее, мы уже вчера начали праздновать Успение Пресвятой нашей Богородицы. Завтра будет воскресение Спасителя нашего Иисуса Христа. А сегодня мы с вами отмечаем память перенесения нерукотворного образа Спасителя из Едессы в Константинополь. В этот день, 16 августа 1944 году, было совершено это перенесение. Едесса некогда была столицей одного государства, находящегося в Месопотамии. Сейчас это город на юго-востоке Турции. Константинополь некогда был столицей Византийской империи. Сейчас это Стамбул, и он находится на севере Турции. Стоит ли тогда нам сейчас отмечать этот праздник? Получается, мы отмечаем сейчас праздник перенесения иконы, образа Бруса с юга Турции на север. Но такие вопросы не должны волновать христианина, потому что для нас важно все, что относится к жизни Спасителя нашего Иисуса Христа. Для нас важно все, что касается Его изображений, Его святых и их икон. Для нас важно все, что относится к телу Христову, то есть Его Церкви. Вот перед нами рукотворный список нерукотворного образа Спасителя нашего Иисуса Христа. Давайте вспомним историю этого образа. Во время земной жизни Спасителя о нем прознал царь Эдесский и послал своего слугу, живописца, да? Чтобы послал к Спасителю, чтобы слуга написал его образ для него и передал послание, в котором царь просил прийти к нему, Иисусу Христу, чтобы он пришел туда, к нему. И, прослышав о том, что Спасителя не почитают, гонят и хотят убить иудеи, он предлагал ему поселиться в его царстве. Но Спаситель на это ответил своим обратным ответным посланием, сказав, что он не может к нему прийти, потому что ему надлежит сделать то, для чего он пришел в этот мир. Вот этим письмом царю и нам Спаситель говорит, что нам нельзя сходить, отступать с нашего пути по трудностям этого пути ради наслаждений и удовольствий и облегчений. У нас у всех путь ко спасению усеян многими скорбями, страданиями, искушениями, но нам его нужно пройти до конца. Без нас его никто не пройдет, а рядом удовольствие, послабление, но нам нужно идти. Если мы остановимся, будем топтаться на месте, замедляться, уклоняться с этого пути, то мы просто можем не успеть пройти тот путь, который Господь для нас уготовил. Вот. Спаситель своим апостолам, когда их посылал на проповедь, он им сказал, чтобы они не останавливались на пути и никому не давали приветствия. Вот такой же целеустремленности Господь просит и от нас, чтобы мы также целеустремленно шли по этому пути. Вот лик Спасителя попытался написать тот слуга Едесский, но у него ничего не получалось. Тогда Спаситель пригласил его к себе, приложил к своему лицу брус или платок, или плат, или полотенце, и чудесным образом на этом платье отразилось изображение, лик Спасителя нашего Иисуса Христа. В одной из повести, вернее, вариантов повести о нерукотворном образе говорится, что Спаситель не хотел, чтобы рукотворный образ был создан, да? Поэтому лицо у него изменялось, изменяло вид Вот нам не следует думать об этом, понимать это в смысле, что у него форма лица изменялась и лица менялись. Так нельзя думать о Боге. Так удобно и правильно думать о лицедеях, но относительно Бога это низкое понятие, и недостойно думать так о Боге света, у которого, как говорит апостол Яков, нет изменения и нет даже тени перемены. Вот мы помним тоже историю, когда Спаситель шел, и к нему приблизились его два ученика, Лука и Клеопа, которые шествовали в Эммаус. Но, как сам говорит Лука, очи у них были удержаны так, что они его не узнали. Вот это узнавание, припоминание лика Бога и изображение этого лика, виденного ранее. Есть акт богопознания, а богопознание невозможно без воли Божией. Поэтому если не будет воли Божией, то человек не сможет ни вспомнить, ни написать этот образ, потому что у него и очи, и ум, и рука будут удержаны волей Господней. Без богопознания нам не виден и наш путь к спасению. Поэтому будем стремиться к Богу, будем стремиться познать Бога, будем стремиться познать волю Божию. Наверное, для этого помогли бы кто? Послание Спасителя к Эдесскому царю, уникальный памятник при жизни Спасителя земной. Помог бы, наверное, и оригинал того убруса, на котором нерукотворенно изобразился лик Спасителя нашего. Но, к сожалению, эти святыни были утеряны на рубеже XII и XIII веков. Но, наверное, и это тоже было по промыслу Божию, по воле Божией, потому что у нас есть более достоверные свидетельства о Спасителе, более яркое и точное свидетельство. Вот сейчас те, кто были допущены по причастию священникам, они имеют возможность не просто Писание, не просто образ, но самого Христа принять в свое сердце. Если они достойно готовились к этому причастию, если они достойны этого причастия, то это причастие вы становитесь в этом причастии частью Спасителя. И Он сам откроет вам и свою волю, и наставит вам на пути спасения, которым я вам всем желаю во славу Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает честь и поклонение, с Отцем и Святым Духом, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
0: Едине чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человека, любви нашей, всевосприем и снижение, очистых и девственных кровей, по очистительству росшей тя, Духа Божественного.

молитву ко святому причащению. Верую Господи исповедую, яко ты есть воистину Христос, Сын Бога живого, и все же мне грешно спасти, и первый лесен ас. Еще верую, яко сей самый причистое тело, причая самочная кровь твоя, молюсь его, Боже помилуй меня, прости причащение больно и невольно. Я же словом, я же делом, я же верением и неверением, скажу мне осужденных этих причисток пытаясь в оставлении духов, и же не вечно, аминь. Вечный Твой тайный Христине Божий, причастником я прими. Не по врагом Твоим тайну подем. Не лобзани Ти дам яко Иуда, но яко разбойник Господем Руца. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Когда не в суд или осуждение будет не причастен, все ты Твой тайн, Господи, но в исцеление души и тела, аминь. Чаша подходит только тот, кто был на исповеди, получил благословение и после полуночи ничего не вкушал и не пил.

Türkiye'ye çıkıyor.

благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко нет и не умею себе, чтобы на общегиме быть и святым Твоим сподобилось. Благодарю Тебя, Кминь, достойного, причаститеся, причистый Твоих небесных даров сподобилось. Но, Владыка, человека, любчий нас ради умерения воскреси, и даровав нам страшное и сияющее животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сими в небо, исцеление души же и тела, в огнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нецемерного исполнения премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так, о сего жития и шед, о надежде живота вечного, в пресносущности на покой, и где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, зрачи Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы и истинное желание, и неизреченное веселье любящий Тя, Христе Божий наш, и Тя повеся Тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царь Великой, Содетель всех, благодарю Тебя всех, я же мисте подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих танц. Молю бы Тебя, блажи, человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и сине крыло Твое даруй мне чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайся святым Твоих, во оставление грехов и жизнь вечную. Ты, поиси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слава воссылается, Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Даруй пищу мне плоть Твою волею, огонь вся опаляй недостойная, да не опалишь меня, Содетелю мой, Патя же пройди, во уды моя во вся состава, во утробу в сердце, опали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы отверни с восьми губи, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, присно покри, чтоб люди же и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти и умы, украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твои селения единого Духа, и не к тому селения греха, да к Твоего дому входа причащения, я к огнями не бежи, всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые, вчераначальные же и бесплодные, к притечу Твоего, премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную и чистую Матерь, их же мольбы, благоудробней прими, и Христе мой, и Сына Света соделай Твоего служителя, Ты бы единый си, и освящение наше, блажи души светлость, и Тебе любодобно, яко Богу и Владыце слава сего ссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, во оставление грехов, будет же мне благодарение сие, в радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня грешного, стать одесной славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей души, надежда по крови, прибежище в тишине, радование мое, благодарю Тебя, Господа Беломейси, недостойного, причастие к обыти, причистого тела, и честные крови Сына Твоего, народшие истинный свет, просвети мое умные очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори мне умышленным грехом, я же милость Бога Бога, любоблаготворная Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение сердце мое, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых на освящение, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, вы же пейте и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенное, препрославленное си во веки, аминь. Ныне отвечаешь, раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь Ты, очи мои, спасение Твое, и жизнь всего готова при лице всех людей, свет Твой, откровение языков и слава людей Твоих, Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь.
Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли, хлеб наш насущный.

0: якоже светлость огня, воссиявшая благодать, вселенную просветение, сребролюбие мира и сокровища снискал, высоту нам смиренно мудрее показал, но Твоими словами наказуя, очи Иоанне Златоусте, моли слова Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими словами вся учишь и поклоняйтесь в Троице, единому Богу, Иоанне Златоусте, все праздники подобнее, достойно хвалить Тебя, если бы наставник, как божественно являет, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Предстательство христиане постыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предварека благая на помощь нас, верно забущих Ти, ускори на молитвы, почися на умоление, предстательствующих присно Богородицы, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без остления Бога, Словородшую, сущую Богородицу Тя величает.
1: Слава Тебе, Христе Божий, поклони наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи.

святейшим патриархе Кирилле и в господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во крестодиаконстве,

святыми помянул.

благослови достояние Твое, посети мир Твой милостью и щедротами, возвыси рога христиан православных и неспосвященные милости Твоя богатые, молитвами Всепречистые, Владыкицы нашей, Богородицы и Престодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, представите честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и же во святых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и же во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских чудотворца, святых равноапостолей Мефодия Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных, великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святителя Михаила Первого, митрополита Киевского, первосвятителей московских, Петра Феогноста, Алексия, Ионы, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святителя Серафиона, архиепископа Новгородского, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, святых славных и добропобедных мучеников, святаго апостола первомученика и архидиакона Стефана, святаго великомученика Феона,

святых царственных страстотерпцев, преподобники богоносных отец наших, Антония и Феодосия и прочих Киево-Печерских чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Никона, игуменов Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима, Грега, Дионисия, Антония, Варнавы, Есиманского, преподобного мученика Кранида и прочих радонежки чудотворцев, преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, преподобного Ила игумена Почаевского, преподобного Серафима Саровского, всех святых в церкви Русти просиявших, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, и преподобного Алипия иконописца, его же Павла,

Троицкий, Сергиевый, Лавры, Священный Архимандрите, я Господине нашим, для священнейших епископе Кирилле, я всем агрессивам расы нашим, я всякой души христианской, скорбящей же злобленней, милости Божией и помощи требующей, о покровении святых обители сия и живущих в ней, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии святых Божиих судьбей, о спасении и помощи сочанием со страхом Божиим труждающихся и служащих отец и братьев наших, о оставшихся и младшей,

братьях наших во службах служащих, и о всех служащих и служивших во святых.

от Влада Губительского труса потопа, огня меча нашествия на племеннику и междоусобное брани, о еже милостиво и благоветливо быть и благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый и избавите от надлежащего и праведного сердца.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко

Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно.

Господе Христе Боже наш, благослови и пять хлебов, и 5000 насытивы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святей обители сей, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верное освяти, яко Ты и себе благословляя, освящая всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и

Богом, Бозе, глаголе души моей, и спасением у Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою. Глазу моим ко Господу воззвату, слыша мя горы святые своя. Аз уснул ты, спах, восстав я, как Господь заступит меня. Не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко ты поразилась, и вся враждующими суе. Зубы грешников сокрушилась, и Господне, и спасение на людях твоих, благословение твое. Аз уснул ты, спах, восстав я, как Господь заступит меня. Господи, да не ярости Твоя влечишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрела Твоя удоша во мне утвердилась, и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя предзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше с огни шараны мои от лица безумия моего. Пострадав и слякался до конца, весь день все посетую хождав, яко лядве моя наполнишеся поруганий, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бык и смелихся до дела рыка под воздыхание сердца моего. Господи, пред Тобой все желание мое, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави меня сила моя, и свет в очи моей той дней со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и старше, и ближние мои, отдалечи меня старше, нуждахуся, ищущие душу мою, ищущие злая мне глаголов усуть моя, и стивным весь день получахуся, а же яко глух не слышав, яко не мне отверзая по свои, и быть яко человек не слышит ни мимо всех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповав Ты, услышишь, и Господи, Боже мой, яко век да никогда порадует не себя врази мои, и никогда подвижайтесь нога моим на мя вели речи ваша, яко одна раны готовлю, болезнь моя предо мною слыну, яко беззаконие мое ас возвещу, и попекусь о гресе мое, врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишься ненавидящими бесправными, воздающими зла и возлагая волгах меня, за не гоняв благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, Тебе утренне выжида Тебе душа моя. Коль множится Тебе плоть моя, в земле пустыня, непроходня, безводня, как во все тем явися Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучшая милость Твоя, паче живот, вкуснее мое похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе мое, а имени Твоем возвижу руки мои, яко от лука и масти да исполнится душа моя, и устама радость восхвалят Тя уста моя. Аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахцах Тя, яко был еси помощник мой, в крови криву Твоей возрадуйся, перед Тебе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же всуе скаша душу мою, книгу преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лисовом буду, сай же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградившися уста глаголющих неправедная. На утренних поучахся к Тя, яко был си помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прийде душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни воззвах и мощи пред Тобою, помилуй пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот моих падов приближится. Применен бы к снисходящими в рог, бык, яко человек без помощи, в мир и свободе, яко язы не спящего гроза, и же не помянулся к тому, и те от руки твои от приновений выше, положишь на брови преисподня, темных и сени смертных,
На мне утвердися яростая, вся волнокая навелась на мя, удалилась из наймых моих от меня, положивши мя между себе, предан бык и не схождав, очи мои дни во гости от нищеты, возвал к тебе, Господи, весь день, воздев тебе, руси мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся тебе, и да повесь то во гробе милость твою, и истину твою погибели, и да познала будут во сне чудеса твоя, и правда твоя земли забвений, я с тебе, Господи, воззвав, и утром молитву моя предварит тебя, скуя, Господи, отрееши душу мою, отвращайши лице твое от меня, нищий с массы в труде, как юности моя, вознесшийся, смирихся и не могу, на мне придошь о гневе твои, устрашение твое возмутишь меня, чтобы сюда бы дошу меня, как вода весь день, одержавши меня в купе, удавилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего в дни, воззвав и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе мое Господа и вся внутренняя моя имя Святое Его, благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути свои Моисеевы, сыновом Израилю, хотение Своя, щедрый милости Господь, долготерпелив и много милости, не до конца прогневается, ни же во век враждует, не по беззакониям нашим сотворил и снам, не же по грехам нашим воздал и снам, яко по высоте небесной от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и река стоят восток и от запад ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыном, ущедрит Господь боящихся Его, яко Твой познал создание наше, помяну яко пертись мы, человек яко трава, небо яко свет сильный, так расцвете, яко дух против неба не будет и не познает тому места своего, милыше Господне от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я.

всем, и сущий во аде все взывах уже живоносному восстанию Твоему, Христос воскресе, жизнодавец пребывая во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Еже от века утаенное и ангелам несведомое таинство, Тобою, Богородице, сущим на земле, явися, Бога, в неслитном соединении воплощаем и крест волею нас ради восприема, им же воскреси первозданного, спаси от смерти душу.

веки веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь, день дни отрыгает глаголы, ночь ночи возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса, их же не слышит согласие их, во всю землю и задевещание их, и в концы вселенной глаголы их, солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется ко исполин тещий путь, от края небесе, исход его, и среди него до края небесе, и несте же укрыться теплоты его, закон Господень непорочен, обращая души, свидетельство Господне верно, умудряющее младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господни истины, оправданны вкупе вожделены, паче златые камени, честно много и слаще, паче меды и сота. Ибо раб твой хранит, я внегда сохраните я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет от тайных моих, очистим и отчужди, пощади раба твоего. Аще не обладает мною, тогда непорочен буду, и очищусь от греха велика. И будут во благоволение словеса уст моих и поучения сердца моего пред тобою выну, Господи, помощниче мой, избавителю мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

во веки веков. Аминь. Господь посеет меня, ничтожими лишит, на месте злачне там и всели мя. На воде покой не воспитам, и мя душу моя, брати, настави мя на стезе правды имени ради своего. Аще бы пойду посади сене смертной, не боюсь зла, яко ты со мною еси. Жезл твой, палец твоя, там и утешиста, уготовил еси предо мною трапезу. Супротив служающим мне умастил еси гелем главу мою, и чашу твоя поевающим яко державна. И милость твоя поженет мне вся дни живота моего. Еже вселитимися в дом Господень в долготу дни.

путях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чит сердцем, тех и не прият всю душу свою, не клятся лестью, искренне.

ищущих в лице Бога Яковле, возьмите врата князи ваши, возьмитесь врата вечные, и внеде царь славы, кто есть и царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани, возьмите врата князи ваши, возьмитесь врата вечные, и внеде царь славы, кто есть и царь славы, Господь сил, кто есть

века бессмертный, от гроба спаси, воздвиглась и мир Твоей силою Твоею, Христе Боже наш. Сокрушил еси в крепости смерти державу, показал еси милость Тебе, воскресение всем, тем же Тебя и славим, едини человека любчим. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся чудеса Твоя. С горних высот сошед Гавриил, и к каменю приступли, где же камень жизни. Белонося взываши ко плачущим, пристанете вы от рыдания вопля, имеющие ныне милости в ноге, его же бы ищете, плачуща дерзайте, якобы истину восстал есть, тем же возопите апостолом, яко воскресе Господь, восставшему поклонитесь, радость приемша, дерзайте уба, да дерзает уба и Ева. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Удивишася, чистая, все ангелы в лице таинство Твоего рождения страшному, как и же вся содержаемым единим, объятие Твоими, яко человек содержавается и приемлет начало привечный, и млеком питается, и же всякое дыхание питая незыченную благостью, и тя, яко воистину Матерь Божию, хвалит.

0: помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Имя Твое и прославится Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.

Соломія, утіша Рамати, да пришедше помажити Ісуса, і діло за утро воєдино от субот, прийдовши на гроб, воссіявшу сонцу, і глаголку в себе, хто отвалит нам от камень от двери гроба, і возревши, видиш, яка отвален пе камень, бебо вели зело, и вшедши во гроб, видиша юношу сидящую в десны, один его одежду белу, и ужасовшася, он же глаголови, не ужасайтеся, Иисуса ищите Назарянина распятого, восстав, не есть везде, все места, где же положивши его, войдите, рците учеником его и Петрови, яковыряют вы в Галилее, там его видите, яко же речи вам, исшедше, бежавши ан гроба, имяши их трепет и ужас, и никому

торжественной литургии. Вот. В половине шестого и половине десятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе. Завтра по окончании поздней литургии будет завершен молебен перед началом учебного года. Также завтра в 17:00 в Троицком соборе будет совершен соборный акафист Пресвятей Троицы. На предстоящей седмице, в пятницу, в Троицком соборе в 17:00 будет совершен параклисис Божией Матери, праздник.

0: и святому воскресению Твоему, вознесся истина пречистим древе креснем, наше отпадение исправляя, еже на древе исцеляя все губительства, Владыка, яко благ и всесилена.
1: Слава Господи и святому воскресению Твоему, во гробе плотски бадеже с душею, яко Бог, проиже с разбойником и на престоле был Иси Христе с Отцем и Духом, вся исполняя неописанный.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, сотрясушися люди и смятушися языцы, царствие же державное, уклонившееся чистое, от страха Рождества Твоего, приди, бо царь мой, и не сложим учителя, и мир от ли избави.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жилище свое живых и вышних, к человекам сошета, святи Христе, непоколебимая ви, единого по Рождестве девства сокровища, чиждителя родши прибыла еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Девы от раковицы с Мариами и пророчицей, песни сходную ныне воскликните, Дева бо едина Богомати ко приятию небесному представляется.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, достойно, яко одушевленное тя небо, прияше небесное, пречистое божественное селение, и предста светло украшенное, яко невеста всенепорочная царю и Богу.
0: Преподобни очи Алипии, моли Бога у нас, благодати умножившаяся процветаша вера и умножавшийся пол преподобных на горе Печерсии, им же сообщник и в житии хотя быть и преподобный, приди послужите единому Христу и Владыце.
1: Преподобни очи Алипии, моли Бога о нас, от юности Твоей я вдался иси родители своими преподобни, и на учение икон ногой Писания, ему же усердно прилежа, написавал еси в сердце своем целомудрие и чистоту, яко от обоих был еси раб своему Владыце.
0: Слава Своему Сыну и Святому Духу, чудное Твое послушание, дивного Тя чудеса зрителя показа очи, видя бы еси образ Владычицы, изображение рукотворение, и от сего видения большей любови к богомыслию разгорелся еси, сердце свое уготовляя, отне скрижаль, написанию памяти о Христе Владыце.
1: Ныне и присно, и во веки веков аминь, скрижали имущие Духом Святым, написанный несказанно образ ипостаси отчия, мое злообразие, Мати Дева, во благообразие, благих деяний притвори, да отныне уготовлюся послужить и Христу Богу моему и Владыце.

0: святому воскресению Твоему, древо животное, мысленный истинный виноград, на кресте висе всем источая нетление.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, яко велик, яко страшен, яко адово не злоши шатание, и яко Бог нетленен, ныне плотский воскресе.
0: И святая Богородица, спаси нас, очищается человека в существо, тобою присовокупшееся нетленному божественному огню, яко совоскреси, яко сокровенный пречистая Дева в тебе хлеб испекшаяся, и же и тебе неврежденно сохраншему.
1: И святая Богородица, спаси нас, каясь я, яже воистину близ Бога, яко превосшедши вся ангельские чины, едино доброту и девство, яко мати сияющим Вседержителя.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас от мертвых чрез произведшейся естеством подобно чистое, исхождение разреши, роща же сущая жизнь, и жизни приставилась иси божественней и ипостаснее.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, лик богослов, от конец выше же ангел множества, Сиону и дяку всесильным мановением, достодолжно владычице Твоему погребению служащее.
0: Преподобнее Отче наш Олипий, моли Бога у нас, несть Тебе подобен в Бозе Христе, действом по Твоего Пресвятого Духа изобразилась икону Матери Твоей нерукотворение, и без чудо верия, и муже самовидеть бе преподобный Твой Господи.
1: Преподобнее Отче Олипий, моли Бога у нас, и же чудеса действа Ваши, той же излите от уст иконы нерукотворенные во образе голубинем, Его же видео облетающий внутрь церкви преподобный Твой Христе, вся презрение, что же в мире всем вас люби, паче Тебе, Господи.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от иконного художества Своего Отче на выгнести духовные детели воображате, добре бо убили в свитах сердца Своего слезными потоки, написал еси памяти о Бозе помышление.
1: Ныне и присно, и во веки веков, аминь. Радуйся, свитче, Богонебесная Дева, на нем же перстом Божьим написайся Отчие Слово. Напиши на свитце сердце моего память страшного суда, и грядущими мучения удержите от злых, молюся.

0: и в предстательство в непреложное упование, кропы и умешление не утяжаста, якоже Божия-то Матерь, животу приставе, во утробу вселивайся преснодевственную.
1: Погради моя помышление Христе мои, по стену мира воспети, дерзая чистую Матерь Твою. На столпе глагол укрепи мя, и в тяжких мыслях заступи мя. Ты повзывающим и просящим верою моления исполняешь. Ты мне у подару язык приносен, и помысл не постыден. Всякое подаяние сияние от Тебе не спосылается светоподателю. Во утробу вселивайся преснодевственную.
0: От юности божественное в себе имей начертание, вдан был еси в научение иконного писания, и в нигда небеси подобная Богородице и писавшаяся церковь, ты там где способствовал, и видел еси Духа Святаго во сияние, от него же приял еси чудес действо, яко иконы твоя чудотворяку, тем те чтим и ублажаем чуднее Алипие.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Божия славы зрителя иконного тела, теля премудра, кто с нами песнь тя не восхвалит, преподобный видел бы еси от части чувственнее Святого Духа, ныне же предстоя Вышнего престолу, не зерцалом, но лицем к лицу пресносущную зришь и славу Божию, и я же и мы да причастимся, Отче Алипе, молитвами Твоими.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Все честны ли и премудрых апостол, собрався чудно, погребсти славно тело Твое, пречистое, Богородице всепетая, с ними же воспеший ангел множество, представление Твое честно хвалище, еже верою.

0: Тение Твоему вошел есть страсти моя, исцеляя на крест страстью, и чистая плоть Твоя, в ню же боли облегся иси, тем же Ти взываю слава силе Твоей, Господи.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, безгрешного смерть вкусивше, животворящего тела Твоего, достойно, Владыка, умертвися, мы же вопием Ти, слава силе Твоей, Господи.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, поживешь человеке, видим, быв невидимый, возрадься, Сыне постижимого Божества, ибо обращься из Тебя, отроковицы, в чуждые ведущих Тебя чистую Богоматерь, спасает.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, прияты в вещественне, Дева невещественного, причастие вещества, младенца от нея бывшего,

0: Христос, из горы призвал еси все тебе тещи преподобного твоего Христе, той же мирские молвы отверся, всею душею приложися тебе, и в уме изображаша пресно силу твою.
1: Преподобни отче Алипия, моли Бога о нас, яко светлая звезда воссиял еси отче на горе Печерстей, добродетели Бог от тебе, яко лучи простроши все блажения, и освящает днесть тебя величающих, тем же и мы прославляем.

0: якуда всі зрящені ікони Твоя, любов Божию сердца своя обращают.
1: Ныне и присно, и во веки веков, аминь, от чистого сокровища чрева Твоего, динар явившая миру, искупила и сетем всех от первородного долга. Мать Божия, к Тебе прибегаю, искупи мя от мысленных взаимодавец, да присно славлю благость.

0: милостивно сошел Иси, и вознесся Иси павшее человеческое существо на древе воздвизаем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему! Ты взял меня, Иси Христе, при грешении и осуждении, Ты разрушил Иси болезни смертные щедрые, божественным воскресением Твоим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Дом Тя славы, гору Божию, святое чистое, невесту чертов храма смещения, Сын Божий в Тя вселився, и рай сладости присосущные нам содела.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, плоть от крови девственные приял Иси Христе, бессеменную, пречистую, ипостасную, и словесную, и умную, одушевленную, действенную, хотительную, самовладычную и самовластную.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, да возгласят трубы богослов несть, язык, что многовещанный человеческий ныне да восхвалит, да огласит же воздух безмерным, сияя светом, ангели да поют пречистые девы успение.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, сосуд подобаши избранный, пением ти весь удивляем, тевице исходен, весь освящен Богови всем богоприятен, и сей истинно являемый Богородице в себе тая.
0: Преподобни отче на Олипии, моли Бога у нас, утреннюющих славословием в Тебе от уныния восставив отче, и от мрачных дел свету Богоразумие молитвами Твоими возведи умы наша, скорого по Тебе на помощь поспешника знаем.
1: Преподобни отче Олипии, моли Бога у нас, отдела руку Твоей отче, в честь единого Бога, в тричастное отлучалось и разделение, иконному требованию, в монастырское делание, и в милостыню нищим, и сим стяжалось и лучшее присно желаемое рая селение.
0: Слава Своему Сыну и Святому Духу, воссия солнце и видя Твоя труды святе, ибо смирение, нестяжание, чистоту терпения, пост любовью ко всем растворял Иси, и сих восхождения вошел Иси на высоту богомыслия, и небесного дарования сподобился Иси.
1: Ныне и присно, и во веки веков аминь, утро мысленное, просветшее в мир великое солнце.

0: Сося, и сопресся с мучителем, яко Бог с высоты свергнеси, Адама же непобедимую силою воскресил еси.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, воскреснись и бестаяся красный из гроба Христе, и разгналась и вся враги из божественной силы Твоею, и вся, яко Бог, веселье.

0: же чистое Тобою создал имя изъяснение возвав.
1: И святая Богородица, спаси нас, бездна тебя бездну неизречено благоутробие от раковицы, избранную показа чудес, ибо из тебе молния и божества бисер Христос.

0: тело искушение смерти, бысь причастно.
1: И святая Богородица, спаси нас, жизни бывший храм, жизнь пресносущную лучила еси, смертью Бог животу применула еси, я же жизнь родше во ипостасную.
0: Преподобнее Отче Алипии, моли Бога о нас, рису ангельского образа, украсив шарами иноческих трудов, вошел еси на высокий степень священства света наставника своего, и на том стоя, аки светила, светом твоих дел многих просветил еси.
1: Преподобнее Отче Алипии, моли Бога о нас, ризу крещения окалявшему, мне грехокалом, дашь умиление святи молитвами твоими, да в нем и спиру, и чист явлюся лицу Божию, всего предстаю песнословия хвалу твою.

0: Сына Божия, вошел из его чая во внутреннее завеса, приносите жертву пожершемуся за грех всего мира, твоими молитвами ныне аки жертвою, и она святит Творца умилостиви.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, уязвивших нас грехолюбие стрелою, уязви пречистая Дева, и побегнут студом поражения демонские полки, ибо и себе сон струхни и цельный.

0: Отец, Избавитель мой, из гроба, яко Бог воскреси от уз земнородные, и врата адова сокруши, яко Владыка воскресе тридневен.
1: Воскресшего из мертвых Христа же изнадався тридневно из гроба, и врата смертные дней сокрушаго силою своею, и аду мертвившего и жало смертное стершего, и Адама со Евой освободившего во своим всеземнородней, вопиющих хвалу прилежно, той, во яко един крепкий Бог и Владыка воскресе.

0: святому воскресению Твоему, нетление человечества пресвася, божественное измовенно кровью Христовою, благодарно воспевающая, благословен еси в храме славы Твоей, я Господи.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, яко живо носится края краснейший, воистину и чертога всякого царского показался святейший Христе гроб Твой, источник нашего воскресения.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, привлачи тьмя к пению любовь девственная огне, и же в сердце вопите Матери и Деве, благословенная Господь силам с Тобою.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, превыше тварь явилась Иси, як от Творца родшей Господа, тем же ти вопию Богородице, благословенная Господь силам с Тобою.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, юноши и девы, девы и же и Богоматери, память чтуще, старцы и монахи, цари и судьи, и пойте, Отец наших, Господи и Боже, благословен еси.
1: И святая Богородица, спаси нас, да вострубят трубою духовные горы небесные, да радуются холми, да играют божественные апостоли, царица к сыну представляется с ним.

0: постиже, покры по проказа лице Его, сего Ты, Отче, исцелилась ее от Ити Поя, благословен Бог Отец наши.
1: И подобнее Отче Алипе моли Бога о нас, и же первие обоняние грехом оступився, по совету дьяволя отчаяся в спасении надежды, святой паки Твоим святи учением к Богу обратився исцелен бысть, и избыв обоих струпов, струпов возвал, благословен Бог Отец наш.
0: Слава Своему Сыну и Святому Духу, Твоим преподобнее девящийся чудесе многим взываем согласно, радуйся Елисея новый, неверующего исцеливый от проказа яко неимана, и о Тебе песнь отроческую воспет, благословен Бог Отец наш.
1: Ныне и присно и во веки веков аминь, безобразие души моя, кто исправит, аще не Ты, Мати Божия, шарами благости Твоя тая лице в благообразие притвориши, и благолепие прием воспою, радуйся, образующая живописательный человеческий образ.

0: Ты распростер на кресте языки, вся собралась и едино явилась, Владыка, церковь, воспевающая тебя, земную и небесную, согласно поющим. Благословите все дела Господня Господа, пойте и превозносите Его во веки.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, белообразен явися же нам, неприступным светом воскресения блистаяся ангел, что живаго во гробе вопия ищите, яко мертва, воистину воста Христос ему же вопиен. Вся дела пойте Господа и превозносите во все веки.
0: Святая Богородица, спаси нас, от ребра Адамова создавайся, от Твоего девства воплотися, и же все Господь, и Боже поющего пием, все дела благословите, пойте Господа, и превозносите Его во веки.
1: И Святая Богородица, спаси нас, обсение Авраам, узрей, же в Тебе, в Богородице, таинство, Сына бо Твоего бесплотного, прият, паяр, вся дела благословите, пойте Господа, и превозносите Его во веки.
0: И Святая Богородица, спаси нас, память Твоя чистая Дева, начало же и власти, и силы, ангели, архангели, престоли господства херовими славят, и страшные серафими, человеческий же род поем и превозносим во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, о выше ума чудес преснодевы же, к матери, во гробов сельшийся показа рай, ему же предстоящий дней с радующийся поем, Господа, пойте дела и превозносите Его во все веки.
0: Преподобнее Отче, липе, моли Бога у нас, явите Отче всех Создатель на горе Печерсти, добросветущее, по исцелению древа, плоды бо Твоих молитв всем Тебе приходящим даровал еси исцеление неоскудно, и от каждого здравы, превозносящий Господа во веки.
1: Преподобнее Отче Алипий, моли Бога о нас, ни злобия сердца Твоего не лишите, преподобнее великих дарований, никогда же погорчился еси на оскорбляющих Тя, ниже воздалось и зло за зло, тем и прославите Христос, здесь

0: Будь при человеке, но Бог изведете, яко свет, правду Твою, и не злобие Твое, яко полудне, ископавшие же Тебе яму в подошевню, и студ их помнят все во все веки.
1: Ныне и присно и во веки веков, аминь, от всех дарований приемшей из тканную ризу, рясной золотыми одеяной предстала Иси, Троице живоначальной, станию повоздевши причистие руцы Твои, и о нас благорастворение обнаженных помолися, ибо Иси признепорочное, покрывающее грехи,

0: спасей Твоею, и же на кресте претерпел еси телесне, благоутробие ради многого.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, Твои ученицы, зрящие отверзен, гроб Твой и богоносные плащаницы испражнены, воскресением Твоим, со ангелом глаголом кубанием,

0: величаю, и же Тебе искренно величающих.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, тленное приим человеческое естество из Твоего всенепорочное, чрево нетленный, в себе показание тленно, за благоутробие тем же я, Тя, яко Богородица,

0: возрадуемся, Богородицу зряще, к зелополуше и божественной сене, яку Матерь сию во святая святый Христос пристави.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, прими от нас песни, сходную Мати живаго Бога и святоносную Твоею и божественную осени благодатью, воинству победительное, христолюбным людям мир, оставление поющим и душам спасение подающим.
0: Преподобнее Отче Алипия, моли Бога о нас, вот всюду стихах у все люди видите преславное чудо, яко вся иная поеде пламень огненный, то его же писание икон никак уже вреди, еже и мы, слышащие чудодействующего в тебе Бога, славословление величаем.
1: Преподобнее Отче Алипе, моли Бога о нас, хранилось и незлобе, и видел еси правоту, житие свое провождая во всяцей святыне, тем же отсюда Бог тебя прославляешь, и прославляешь, и изымаешь от всякие напасти, сияй нас, избави твоими молитвами святи, да вынуть о песни величаем.

0: человеку многоценным сокровищем искупуется от всех страстей, и уже лобызающе поминает, калик Бог, действовавши тобою блажение, сие чудодействие и мыть нечтуще, удивляемся и славословление и величаем.
1: Ныне и присно, и во веки веков, аминь. Столб крепости и мущи тя раби твоей, Богородица Дева, от лица враг наших гоними, к тебе прибегаем и припадающим молимся, сохраняй нас в бедах сущих, ты, бойся, столб нам крепок от лица

0: Богоносице, радовахуся, видишебо юношу, сидящего в гробе, и той тем рече, се Христос восстал ей сердце с Петром учеником, на гору приспейте Галилейскую, тому вам явится, як уже предрече другому.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Присно храняйте преподобни в скорби, прииди за тебя пред лицем Твоим, Богоматери икону написати, и уже в три часа изобразив светло, да дева благолепие пречистому храму на праздник, тебе же поят во храм горний, сущими от века святыми праздновати, и где же ныне гласом радости праздные, помяни на и нас, Алипие, очи блаженнейшие.
0: Ныне присно и во веки веков, аминь. От земли на небеса, приставшийся Твоего наследия, чистое не остави, роди христианские утверди, языки укроти, и пролей мир в конце мира.

нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Глаголы мои, наши Господи, возьми, звание мое, возьми глаз, умоление моего Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, о Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узреши мя. Яко Бог, не хотя и беззаконие Ты иси, не приселится к Тебе лукавное, ниже привод беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел все делающие беззаконие, погубившийся глаголущим лжу. Мужа коверстива гнушается Господь, а же множество милости Твоей, внидав дом Твой, поклонись ко храму святому Ты во страсти Твоей. Господи, настави меня правдой Твоей, враг моих ради, исправи при Тобой путь мой. Я коней свой всех их истины, сердце их суетного, потряс гортани их языки своими щаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения яко прирочишь Тебя, Господи, и да исцелятся все уповающие на Тебя век возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе любящее имя Твое. Яко Ты благословишь и праздника, Господи, как уже благоволение венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в рот и рот, прежде даже горам не быть и создать из земли исцелений. И от века и до века Ты иси, не отврати человека во смирение, и рекли себе бытись, сынове человечески. Яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, как в день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исни. Яко исчезохом днем Твоим, и ярости Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучах, и все дни лет наших ниже 70 лет, а ще же силах 80 лет, и множи их труд и болезнь. Яко приди кротость, она и накажемся, кто из державу гнева Твоего и страха Твоего ярость Твою чести. Десница Твоя и так, а скажи мне, окованное сердце, в мудрости, обратися, Господи, доколе умолен, буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милость Твоей, Господи, возрадухомся и веселихомся. Во все дни нашего веселихомся, за дни внеже смирил на иси, лето внеже видихом злая, призри на рабы Твои и на дела Твои, и настави сыны их. И будет святость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочен, когда придешь и ко мне. Прихождах не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очей моим вещь законопреступной, творящей преступление возненавидев. Не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня и лукавого не познав, а клеветающего-то искреннего своего сего изгоня. Гордым оком и несытым сердцем всем не едя, отчи мои, наверное, по земле посаждать я со мною, ходя и по пути непорочности ими служаши, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголы неправедные, не присправляши пред очи моим, во утро избивався грешной земли, и же потребите от града Господня вседелающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присноки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье проповедь от ангела, увидевшего Господню ученицу, и праведное осуждение, отвергши апостолам хвалящихся глаголов, испровергшися смерть воскресе Христос Бог, даруя мир и велию, милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. В Рождестве детство сохранилось и воспение мира не оставилось и Богородицы, приставился иси к животу, мать и сущий живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша, и ныне и присно веки веков, аминь. Что Тебе наречемо благодатное небо, яко воссияло иси солнце правды, рай, яко прозябла иси цвет нетления, дева, яко прибыла иси нетлену, чистой матери, яко и милая иси на святых Твоих объятиях, сына всех Бога, того молись спастись и душам нашим, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие, избавим от клеты человеческой, и сохрани заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наши же и Сыны на небесах. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В молитвах не усыпающей Богородицы, в предстательствах непреложное упование, гроб и умершение недержаста, якоже бы живота матери к животу пристави, во утробу вселивайся преснодевственную,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый славе Христе Божий, долготерпеливый, многомести, многоблагоутробный, и же праведный, любя и грешный, милый, и же вся звука спасения обещаний ради Божьих благ, сам Господи, при нас часть и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избавься скорби зла болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да почеми, соблюдаемыми, наставляемыми, достигни в соединении веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу, Истинной, Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без средней Бога Слова, Рожью, Сущей Богородице, Тебя величаем.